Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

чтоб не взрывалась моя голова. Мне нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова. Зачем топтать мою любовь?

0: Я не сошел с ума, так надо.
1: Ульяновск FM 104.2.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: 104.2. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Ульяновск FM.
1: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ,
2: добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ. Инструментальная музыка.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 23.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

0: Реклама.
1: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 10 по 16 июня. Мороженое «Пломбир Гигант». Ванильный рожок. 120 граммов. 82 рубля 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
2: Ульяновск FM 104.2.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, вы можете оказаться перед выбором, согласиться на явно невыгодное действие с родственниками или обидеть их отказом. Не самый приятный день. Тельцы, не стоит идти на компромиссы, если видите, что результат по факту окажется мизерным. Лучше отсечь ненужное сразу. Близнецы, остерегайтесь чужой навязчивости. Такие люди могут оказаться неадекватными или просто глупыми. Раки. День проверки на скрытые ошибки и собственную самоуверенность. Вы можете получить неприятный щелчок по носу. Львы. Возможно, вам придется принимать решение под давлением. Если поймете, что не выдерживаете, призывайте третью сторону, посредника. Девы. Некоторые события дня принесут вам неудобства здесь и сейчас. Но если вы с ними справитесь, они сослужат вам очень хорошую службу. Весы. День, когда можно стартовать с нуля, не беспокоясь о последствиях. Попробуйте сделать то, на что раньше никак не хватало духу. Скорпионы, не стоит уклоняться от новых дел, даже если вам очень не хочется в них вникать. Все равно включаться придется, так что лучше уж сразу. Стрельцы, день преждевременных выводов и поспешных решений. Будьте осторожны. Козероги. День повышения качества работы. Пересмотрите критерии оценки. В данный момент они уж слишком свободные. Водолеи. День, когда можно безболезненно отказаться от неприятной привычки или даже полностью поменять режим дня. Это пойдет на пользу. Рыбы. Привычные задачи могут внезапно усложниться. Закладывайте на все дополнительное время и не нервничайте в случае неудач.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Иоганн Вольфганг фон Гёте был не только гением литературы, но и страстным натуралистом. В его личной коллекции 40 кусков балтийского янтаря. Гёте ценил их исключительно за оптические свойства. Он даже шлифовал из окаменелой смолы линзы, чтобы изучать теорию цвета. И понятия не имел, какой секрет держал в руках. На днях в Йенском университете решили просветить эти камни на сверхмощном томографе, и внутри янтаря увидели трех насекомых, запертых в смоле 40 миллионов лет назад. Самой интересной находкой стал вымерший древний муравей. Судя по анатомии, этот вид строил огромные гнезда на деревьях и приходится близким родственникам современным муравьям. Авторы открытия сказали так. Гёте считается основателем морфологии, науки о строении организмов. И он был бы рад увидеть, как удалось получить ценные знания в этой области, используя совершенно новые методы.
1: Ульяновск FM.

0: и погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: Реклама.
1: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
2: Что такое «Красный двор»? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в «Красный двор».
3: Октябрьская, 22Н, 729-789.
4: Ульяновск FM 104.2.

0: вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 9 июня – Международный день друзей. Считается, что древние славяне называли другом товарища в военном деле. Отсюда и связь со словом «дружина». Сегодня друзьями считают людей, с которыми есть взаимное доверие, уважение и общие интересы. Судя по опросам ВЦИОМ, друзей имеют 83% россиян. История знает случаи истинной дружбы среди великих. Например, писатели Иван Бунин и Александр Куприна в эмиграции в Париже поселились в одном доме, а когда обоих номинировали на Пушкинскую премию и пришлось делить денежный приз, Бунин писал Куприну: «Радуюсь тому, что судьба связала мое имя с твоим». Фридрих Энгельс скрупулезно подбирал материалы для трудов своего друга Карла Маркса, регулярно поддерживал его материально, по одной из версий усыновил внебрачного сына Карла, а после его смерти подготовил к печати два неоконченных тома главного детища Маркса – «Капитала». Когда изобретатель Томас Эдисон оказался в инвалидном кресле, его друг Генри Форд купил такое же, и друзья стали выезжать на совместные прогулки на колясках.
4: Если

0: Реклама. Альфа-Компа возвращается. Лучшее деловое событие города снова в Ульяновске. Более 3000 предпринимателей, топовые спикеры и главные темы. Тренды рынка, клиентский опыт и прорывные стратегии роста. 16 июня. Волга Спорт Арена. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк 6+.»
1: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
2: Ульяновск-ФМ.
1: Инструментальная музыка.

0: Вы слушаете радио Ульяновск-ФМ. Радио Ульяновск-ФМ. Новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. Накануне Дорремстрой отремонтировал 680 квадратных километров дорожного покрытия в Ульяновске на улице Антонова, Врача Сурова, Ленинского комсомола и других. За небольшой период были подготовлены места для бордюров, снятия старого асфальта, асфальтирование пешеходных зон на Октябрьской и улице Юности, а также укладка асфальта после раскопок водоканала на Зеленой. Также за этот период с улицы вывезли 41 самосвал с медом, помыли тротуары на Ленина и Карла Маркса, очистили остановки от Гончарова и Минаева, прочистили ливневку на Урицкого, отремонтировали дождеприемник на 11-м проезде, инженерном и лестницу на площади Победы. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских на Петербургском экономическом форуме в Мединдустрии рассказал о крупных инвестпроектах, которые развиваются в регионе. Одним из ключевых проектов глава региона назвал перезапуск шинного завода «Гисловит». А раньше предприятие работало под брендом «Бриджстоун». Но после ухода японской компании производство пришлось фактически запускать заново. По словам Русских, большую работу провела компания «Севергрупп». Еще один важный проект связан с производством алюминиевой банки. В прошлом году на предприятии компании «Арнест» запустили новую мощную линию. Сейчас завод может выпускать 2,5 миллиарда банок в год. Русских отметил, что областные власти находятся в постоянном контакте с собственниками компании и обсуждают дальнейшее развитие производства. Как пишет ТАСС, автомобилистов освободят от оплаты платной парковки, если они не смогли внести деньги по независящим от них причинам. Это предусмотрено в проекте поправок в закон об организации дорожного движения, который проходит общественное обсуждение до 26 июня. Согласно инициативе, в каждом регионе будут свои способы оплаты, а субъекты смогут самостоятельно определять альтернативные варианты. При этом Минтранс требует обеспечить к ним доступ. Если водитель не смог оплатить парковку по объективным причинам, он будет освобожден от этой обязанности за соответствующий период. Компания «Аэромакс» представила на выставке беспилотный вертолет B-200 для доставки грузов до 200 кг в труднодоступные районы, включая крайний север. Аппарат с бензиновым двигателем, неприхотливый к северным условиям, предназначен для транспортировки запчастей на буровые и нефтегазодобывающие установки. Летние испытания завершаются. Запуск в эксплуатацию намечен на август. Группа компании «Аэромакс» разрабатывает и производит беспилотные авиационные системы, навигационное, бортовое и наземное оборудование. Собственный парк воздушных судов выполняет авиационные задачи по всей России. Ученые из Вроцлавского медицинского университета выяснили, что кофеин ухудшает качество сна, снижает активность мозга в фазе глубокого сна, необходимой для восстановления. Это происходит из-за блокировки рецепторов, отвечающих за усталость. Исследователи предупреждают о риске порочного круга. Дневная потребность в бодрости из-за плохого сна приводит к новому употреблению стимуляторов, усугубляя проблему. Однако реакция на кофеин индивидуальна и зависит от генетики, возраста и метаболизма.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 23.
2: Реклама.
3: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио «Ульяновск ФМ». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Мангровые леса Земли начали активно восстанавливаться, и последние 16 лет растут быстрее, чем исчезают. Об этом говорят данные со спутников. Мангры – это уникальные деревья, которые приспособились жить прямо в соленой океанской воде. Для побережья они работают как живой щит, гасят удары цунами, защищают берега от штормов и служат безопасным детским садом для рыб и крабов. Но главное, они эффективно улавливают углекислый газ из атмосферы и веками удерживают углерод в прибрежном иле, сдерживая глобальное потепление. Больше всего мангровых лесов находится в Юго-Восточной Азии. Долгое время считалось, что мы их полностью теряем из-за промышленного освоения побережий и вырубки под рыбные фермы. Но природа оказалась выносливой и способной к восстановлению. Как только люди забрасывали искусственные пруды, мангры тут же захватывали их обратно. В ряде регионов зафиксирован мощный скачок их роста. Однако, если из-за изменения климата уровень мирового океана поднимется слишком быстро, деревья банально утонут. И тогда вместо очищения атмосферы они начнут возвращать углерод обратно. Так что расслабляться экологам пока

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: и погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

cozy

Реклама. Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 10 по 16 июня. Креветки королевские, неразделанные, 700 граммов, 479 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 9 июня 1978-го в британском Кембридже родился солист группы Мьюз Мэтью Беллами. Диапазон его голоса примерно в 3,5 октавы. Он активно использует фальцет и вибрато, и эти приемы – одна из визитных карточек звучания группы. Сам Мэтью говорит, что у него очень маленькие голосовые связки. Он также отлично играет на гитаре и не раз попадал в списки лучших. Например, в 2009-м журнал Classic Rock включил Беллами в топ величайших гитаристов всех времен. У Мьюз образ положительных рокеров. По словам Мэтью, уже в начале карьеры музыканты отказались от разгульного образа жизни. При этом Беллами бывает импульсивен на концертах. Во время тура в 2004-м разбил на сцене почти 140 гитар. Музыкант – счастливый отец троих детей. У него есть сын-подросток от звезды фильма «Как отделаться от парня за 10 дней» Кейт Хадсон. В браке с моделью Элли Эванс растут двое малышей – сын и дочь. Беллами старается успеть все. Занимается и творчеством, и детьми, и даже содержит овечью ферму. И говорит: не трать время, иначе оно потратит тебя.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Реклама. Альфа-Компа возвращается. Лучшее деловое событие города снова в Ульяновске. Более 3000 предпринимателей, топовые спикеры и главные темы – тренды рынка, клиентский опыт и прорывные стратегии роста. 16 июня. Волга Спорт Арена. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк 6+.»
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Телефон рекламной службы 77-10-42.
4: Ульяновск-ФМ.
3: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск-ФМ.

0: и погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, вы можете оказаться перед выбором, согласиться на явно невыгодное действие с родственниками или обидеть их отказом. Не самый приятный день. Тельцы, не стоит идти на компромиссы, если видите, что результат по факту окажется мизерным. Лучше отсечь ненужное сразу. Близнецы, остерегайтесь чужой навязчивости. Такие люди могут оказаться неадекватными или просто глупыми. Раки. День проверки на скрытые ошибки и собственную самоуверенность. Вы можете получить неприятный щелчок по носу. Львы. Возможно, вам придется принимать решение под давлением. Если поймете, что не выдерживаете, призывайте третью сторону, посредника. Девы. Некоторые события дня принесут вам неудобства здесь и сейчас. Но если вы с ними справитесь, они сослужат вам очень хорошую службу. Весы. День, когда можно стартовать с нуля, не беспокоясь о последствиях. Попробуйте сделать то, на что раньше никак не хватало духу. Скорпионы, не стоит уклоняться от новых дел, даже если вам очень не хочется в них вникать. Все равно включаться придется, так что лучше уж сразу. Стрельцы, день преждевременных выводов и поспешных решений. Будьте осторожны. Козероги. День повышения качества работы. Пересмотрите критерии оценки. В данный момент они уж слишком свободные. Водолеи. День, когда можно безболезненно отказаться от неприятной привычки или даже полностью поменять режим дня. Это пойдет на пользу. Рыбы. Привычные задачи могут внезапно усложниться. Закладывайте на все дополнительное время и не нервничайте в случае неудач.
1: Радио. Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Иоганн Вольфганг фон Гёте был не только гением литературы, но и страстным натуралистом. В его личной коллекции 40 кусков балтийского янтаря. Гёте ценил их исключительно за оптические свойства. Он даже шлифовал из окаменелой смолы линзы, чтобы изучать теорию цвета. И понятия не имел, какой секрет держал в руках. На днях в Йенском университете решили просветить эти камни на сверхмощном томографе, и внутри янтаря увидели трех насекомых, запертых в смоле 40 миллионов лет назад. Самой интересной находкой стал вымерший древний муравей. Судя по анатомии, этот вид строил огромные гнезда на деревьях и приходится близким родственникам, современным муравьям. Авторы открытия сказали так. Гёте считается основателем морфологии, науки о строении организмов. И он был бы рад увидеть, как удалось получить ценные знания в этой области, используя совершенно новые методы.
4: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
5: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
6: Ульяновск ФМ.

0: о погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Ульяновск FM, 104.2.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 9 июня – Международный день друзей. Считается, что древние славяне называли другом товарища в военном деле. Отсюда и связь со словом «дружина». Сегодня друзьями считают людей, с которыми есть взаимное доверие, уважение и общие интересы. Судя по опросам ВЦИОМ, друзей имеют 83% россиян. История знает случаи истинной дружбы среди великих. Например, писатели Иван Бунин и Александр Купринов в эмиграции в Париже поселились в одном доме, а когда обоих номинировали на Пушкинскую премию и пришлось делить денежный приз, Бунин писал Куприну: «Радуюсь тому, что судьба связала мое имя с твоим». Фридрих Энгельс скрупулезно подбирал материалы для трудов своего друга Карла Маркса, регулярно поддерживал его материально, по одной из версий усыновил внебрачного сына Карла, а после его смерти подготовил к печати два неоконченных тома главного детища Маркса «Капитала». Когда изобретатель Томас Эдисон оказался в инвалидном кресле, его друг Генри Форд купил такое же, и друзья стали выезжать на совместные прогулки на колясках.
4: Есть!

0: Реклама. Альфа-Конфа возвращается. Лучшее деловое событие города снова в Ульяновске. Более 3000 предпринимателей, топовые спикеры и главные темы – тренды рынка, клиентский опыт и прорывные стратегии роста. 16 июня. Волга-спорт-арена. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк 6+.»
1: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
2: Ульяновск-ФМ.
1: Инструментальная музыка на Ульяновск-ФМ.

0: Вы слушаете радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. За прошедшую неделю на склад государственной аптеки Ульяновской области поступило около 28 тысяч упаковок лекарственных препаратов. Среди них медикаменты для лечения сахарного диабета, сердечно-сосудистой системы и астмы. Также привезли лекарства по федеральной программе 14 высокозатратных нозологий. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Ульяновской области. Кроме того, в регион доставили 9 тысяч доз вакцины для профилактики гепатита Б. Вакцина предназначена для взрослых и детей. В ближайшее время медикаменты распределят по аптекам и больницам согласно графику. В Ульяновске в текущем году построят 1142 погонных метра ливневой канализации. На эти цели из бюджета выделили почти 23 миллиона рублей. Работы пройдут по 23 адресам в 4 районах города. Глава Ульяновска Александр Балдакин рассказал о планах на областном штабе по комплексному развитию. Он доложил губернатору Алексею Русских о развитии сети отвода талых и дождевых вод. Общая протяженность магистральной ливневой канализации на уличной дорожной сети Ульяновска составит 273 километра. В городе насчитывается 4357 колодцев ливневой канализации. Как пишет ТАСС, занятость около 1,5 миллиона человек планируется легализовать в текущем году в России. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков. Министр подчеркнул, что такие целевые показатели стоят перед межведомственными комиссиями по противодействию нелегальной занятости в субъектах страны. Показатели эффективности работы межведомственных комиссий устанавливаются индивидуально для каждого региона, уточнил Котяков. Россия в текущем году планирует запустить прямое авиасообщение с Малайзией и увеличить число рейсов в Индонезию, Китай и Индию. Это решение было озвучено директором Департамента многостороннего экономического сотрудничества Министерства эконом-развития Российской Федерации Никитой Кондратьевым во время интервью на Петербургском международном экономическом форуме. Основной целью является не только выезд российских граждан на курорты, но и привлечение малайзийских туристов в Москву. Для этого потребуется активное участие малайзийских авиаперевозчиков. Таким образом, планы России по расширению авиасообщения направлены на укрепление туристических связи и увеличение потока иностранных туристов в страну, что может положительно сказаться на экономике и международном имидже России. Ученые восстановили 75-тысячелетний череп неандертальца Шинидар-Зе, найденный в иранской пещере. Шинидар. За тысячелетия под тяжестью осадков он сплющился и распался на сотни фрагментов. Из-за хрупости кости извлекли единым блоком и привезли в Кембридж, где их просканировали, а затем бережно собрали по частям, укрепив некоторые из них акриловой смолой. По предварительным данным, останки принадлежат взрослой женщине старше 40 лет. Находка важна для изучения анатомии неандертальцев и может указывать на повторное использование территории, хотя это и не доказывает существование кладбищ или ритуальных погребений. Курс валюты на сегодня: доллар 73 рубля 26 копеек, евро 85 рублей 28 копеек.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
0: И погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 23.
2: Реклама.
3: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. На Радио Ульяновск ФМ программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Новый актуальный термин в автоиндустрии – китайское автомобильное плато. Рынок КНР рос рекордными темпами 15 лет и уперся в потолок. По данным Китайской ассоциации автопроизводителей, внутренний парк страны достиг 370 миллионов машин, а продажи в прошлом месяце просели на 12%. Госсубсидии отменены, маржинальность китайских автокомпаний упала до минимума. Экспорт в США и Европу пока буксует из-за заградительных пошлин. Профицит мощности в КНР составляет 15 миллионов машин в год. Их просто некому продавать внутри страны. Эксперты говорят, золотая эпоха завершена, рынок перенасыщен, и 100 нынешних брендов выживут максимум 25. Рынок агрессивно монополизируют гиганты уровня Бит и Джили. Как все отразится на нас с вами? Хочется думать, что хотя бы небольшим снижением цен.
1: Радио Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Мангровые леса Земли начали активно восстанавливаться, и последние 16 лет растут быстрее, чем исчезают. Об этом говорят данные со спутников. Мангры – это уникальные деревья, которые приспособились жить прямо в соленой океанской воде. Для побережья они работают как живой щит, гасят удары цунами, защищают берега от штормов и служат безопасным детским садом для рыб и крабов. Но главное, они эффективно улавливают углекислый газ из атмосферы и веками удерживают углерод в прибрежном иле, сдерживая глобальное потепление. Больше всего мангровых лесов находится в Юго-Восточной Азии. Долгое время считалось, что мы их полностью теряем из-за промышленного освоения побережий и вырубки под рыбные фермы. Но природа оказалась выносливой и способной к восстановлению. Как только люди забрасывали искусственные пруды, мангры тут же захватывали их обратно. В ряде регионов зафиксирован мощный скачок их роста. Однако, если из-за изменения климата уровень мирового океана поднимется слишком быстро, деревья банально утонут. И тогда вместо очищения атмосферы они начнут возвращать углерод обратно. Так что расслабляться экологам пока рано.

0: и погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Телефон рекламной службы 77-10-42.
4: Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 9 июня 1978-го в британском Кембридже родился солист группы Мьюз Мэтью Беллами. Диапазон его голоса примерно в 3,5 октавы. Он активно использует фальцет и вибрато, и эти приемы – одна из визитных карточек звучания группы. Сам Мэтью говорит, что у него очень маленькие голосовые связки. Он также отлично играет на гитаре и не раз попадал в списки лучших. Например, в 2009-м журнал Classic Rock включил Беллами в топ величайших гитаристов всех времен. У Мьюз образ положительных рокеров. По словам Мэтью, уже в начале карьеры музыканты отказались от разгульного образа жизни. При этом Беллами бывает импульсивен на концертах. Во время тура в 2004-м разбил на сцене почти 140 гитар. Музыкант – счастливый отец троих детей. У него есть сын-подросток от звезды фильма «Как отделаться от парня за 10 дней» Кейт Хадсон. В браке с моделью Элли Эванс растут двое малышей – сын и дочь. Беллами старается успеть все, занимается и творчеством, и детьми, и даже содержит овечью ферму. И говорит: не трать время, иначе оно потратит тебя.

0: и погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

зачем ты врешь, будто ты отдала мне все. Я был один, ничего не хотел, не видел, не знал, какая ошибка. Ты думала, это любовь, когда я...

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: и погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Музыка вашего
2: сердца. Радио Ульяновск ФМ.
3: Spent 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
2: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
4: Ульяновск-ФМ.
3: Инструментальная музыка.

0: Радио «Ульяновск-ФМ».
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. Ульяновскую область посетит делегация Республики Беларусь. Об этом накануне рассказали в правительстве на заседании штаба по комплексному развитию региона. Визит состоится на текущей неделе. Делегацию возглавит председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев. В состав группы войдут представители крупных предприятий и бизнеса. В программе визита запланировано совещание нескольких предприятий региона. Также состоится заседание рабочей группы по сотрудничеству Ульяновской области и Республики Беларусь. В Ульяновске пройдет тематическая неделя «Путь в небо», посвященная 50-летию Ульяновского авиационно-промышленного комплекса. Гостей ждут встречи, игры и рассказы о людях, которые создавали авиационную историю города. Программу подготовила специализированная библиотека номер 2 имени Зырина. Организаторы приглашают на события всех, кому интересны авиация, история Ульяновска и современные технологии. В течение недели посетители смогут узнать больше об истории Авиастара на встрече от первого полета до современных технологий. Организаторы подчеркивают, что программа будет интересна не только специалистам, но и семьям с детьми. О сложной авиационной теме здесь расскажут простым и понятным языком. Россия стремится получить для Международной организации по русскому языку статус партнера ЮНЕСКО, что позволит совместно реализовывать проекты и участвовать в мероприятиях. Об этом сообщил подпредседатель Российской Федерации при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов. Организация была учреждена в октябре 2023 года по инициативе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на саммите СНГ. Штаб-квартиру предложили разместить в Сочи, а начало ее работы ознаменовала первая министерская конференция в Москве в марте текущего года. В настоящее время в состав Международной организации по русскому языку входит 6 государств. Планируется его расширение. Российским юниорам разрешили выступать с флагом и гимном в 24 олимпийских видах спорта, заявили в интервью вице-президент Дмитрий Чернишенко. Пишут РИА Новости, в частности, речь идет о соревнованиях по фехтованию, конному спорту, тяжелой атлетике, волейболу, баскетболу и софтболу, ски-альпинизму, керлингу, дзюдо и спортивной борьбе, плаванию, синхронному плаванию, прыжкам в воду и водному поло, спортивной и художественной гимнастике. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что россияне с успехом возвращаются на мировые состязания. Португальские ученые выяснили, что кетогенная диета может не только помогать в снижении веса, но и снижать риск заболеваний Альцгеймера и Паркинсона. Она переводит организм в состояние кетоза, где мозг использует альтернативный источник энергии – кетоновые тела вместо глюкозы. По мнению авторов, кетоны способны компенсировать энергетический дефицит нервных клеток, уменьшать воспаление и усиливать очищение клеток. Однако большинство данных получено на животных, а полноценные клинические испытания на людях немногочисленны. Ученые рассматривают ее как дополнительный метод поддержки пациентов наряду с основным лечением. Курс валюты на сегодня: доллар 73 рубля 26 копеек, евро 85 рублей 28 копеек.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
4: Завтра в нашем городе переменно облачно, днем кратковременный дождь, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 17-19, днем в Ульяновске до 23 тепла.
5: Реклама.
6: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Дэвид Гетта, Сиа, Let's Love, золотые хиты. Их то, что в моде, обеспечивают нам бодрость и прекрасное настроение на весь рабочий день. Меня зовут Элина Гончарова, с удовольствием всех приветствую. Не за горами у нас горячая десятка Анны Романовой, прежде ДДТ.

0: Музыка, которую мы любим и в компании которой рабочий вторник непременно будет радовать. Впереди у нас дуэт Леди Гага Бруно Марс, Die With Smile. Сейчас Анна Романова и все то, чего мы наверняка не знали о коралловых рифах.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Коралловые рифы – это самые древние и разнообразные морские экосистемы на Земле. Известно, что это естественные подводные фильтры. Рифы постоянно фильтруют воду, улавливая микроорганизмы и повышая прозрачность воды. Сегодня коралловые рифы. Кораллы – это крошечные живые организмы, полипы, а не растения и не камни. Они состоят в близком родстве с медузами. Коралловые рифы существуют более 400 миллионов лет. Они занимают менее 2% площади океана, но служат домом для четверти всех морских обитателей. Рекордсмены по биоразнообразию – это рифы так называемого кораллового треугольника. Это акватория между Филиппинами, Индонезией и Малайзией. Там обитают около 76% всех известных в мире видов кораллов и тысячи разновидностей рыб. Кораллы растут невероятно медленно – от 1 до 5 миллиметров в год. Формирование массивного рифа занимает многие тысячелетия. Рифы очень шумные. Здоровый коралловый риф издает постоянный громкий гул, треск и щелканье. Их генерируют креветки, рыбы и сами полипы. Личинки кораллов и рыб, которые дрейфуют в открытом океане за километры от рифа, ориентируются на этот звук, как на акустический маяк, чтобы найти дорогу домой. Кораллы – жестокие агрессоры. Место на рифе ограничено, поэтому разные виды кораллов ведут непрерывные войны за пространство. У кораллов есть специальные боевые щупальца, которые могут переваривать и выжигать соседей. Кораллы создают собственную SPF-защиту – особые флуоресцентные белки, которые защищают их от солнца. На рифах действительно процветает мафия. Хищники умеют договариваться между собой и охотятся сообща. Например, так делают гигантские мурены и рыбы-групперы. Гибкая мурена выгоняет рыбу из укрытия, а группер ловит ее на выходе. Также процветают и хорошие сообщества. Крошечные щелкающие креветки практически слепые, но они отличные строители нор. Они делят жилье с рыбами-бычками. Бычок работает глазами и предупреждает креветку об опасности взмахом хвоста. Чтобы связь не терялась, креветка всегда держит один свой усик на теле бычка. Это очень мило, мне кажется. И что на первом месте? Коралловые рифы бывают не только в теплых тропических морях и океанах. В полярных регионах на глубине от 200 до 1500 метров в ледяной воде процветают очень необычные кораллы, о которых я расскажу вам в следующий раз.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: 104.2. Ульяновск FM.

0: Социологи говорят, что солидное количество офисных сотрудников просыпается на работе только к полудню, на часах уже половина первого. То есть у нас с вами уже есть все шансы эффективно справляться с поставленными задачами. Удачи всем! Здесь, как всегда, отличная музыка. Бенсон Бун впереди, Mystical Magical и город 312.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра в нашем городе переменно облачно, днем кратковременный дождь, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 17-19, днем в Ульяновске до 23 тепла.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Добро пожаловать на 104.2. Это радио Ульяновск-ФМ.
1: В нашей компании хорошо всегда, и в последние четверти часа мы ждем и, собственно говоря, практически дождались сборник хитов золотой коллекции. Здесь BVO, Living in a Fantasy, Beloved, Sweet Harmony и в самом начале совершенно роскошная Джозефин, Крис Ри.
2: Ульяновск FM 104.2.
3: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола 19А.
0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

too.

0: взбодрили нас в финале золотой коллекции «Living in a Fantasy». А впереди нас ждет пятерка лучших песен о любви и музыка, понятная без слов, уже вот-вот. Фауста Папетти. Реалити.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н. 729-789. Телефон рекламной службы. 77-10-42.
1: Ульяновск FM.

0: Радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе переменно облачно, днем кратковременный дождь, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 17-19, днем в Ульяновске до 23 тепла.
3: Пять лучших песен любви на радио «Ульяновск-ФМ» украсят ваш день.
2: В сегодняшнем сборнике «Bangles», «Согревающая душу», «Eternal Flame», «Jam and Spoon», «Set Me Free», Владимир Кузьмин и Оливия Дин, «So Easy», в самом начале «Элтон Джон», «Believe». Это пятерка лучших песен о любви.

0: 5 песен о любви – это всегда особое настроение, когда мы можем расслабиться и снять напряжение в разгар рабочего дня. Меня зовут Элина Гончарова. Всем привет и прекрасного продолжения рабочего вторника. Мадонна с нами далее. Jump.
1: Ульяновск FM. 104.2.
2: Реклама. «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 10 по 16 июня. Мороженое «Пломбир Гигант». Ванильный рожок. 120 граммов. 82 рубля 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
4: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ 104.2.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто Кадилла. Ты мне сказала, будешь одета как невеста, а я надену галстук для тебя.

0: Половина второго на часах. В нашей компании хорошо всегда. Сегодня у нас 9 июня, и, между прочим, именно в этот день отмечают праздник мотоциклисты, а сегодня еще Международный день друзей, знаете ли. Из музыки впереди Erasure, Love to Hate You и «Елка проще».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра в нашем городе переменно облачно, днем кратковременный дождь, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 17-19, днем в Ульяновске до 23 тепла.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульянов с кафем. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Ульяновск FM.

0: Спасибо, что выбрали 104.2.
1: Это Ульяновск FM.
2: И в последней четверти часа там, где музыка прежде всего традиционно звучат песни золотой коллекции. А в тройке часа Робби Вильямс, Road to Mandalay, Рики Мартин и Мэя, Private Motion. И в самом начале Cutting Crew.
1: Ульяновск FM 104.2.
0: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская 22Н 729-789.
0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: который сам Робби Уильямс называет самой трогательной и личной композицией во всей своей карьере. «Road to Mandalay» в нашей золотой коллекции. Всем доброго продолжения рабочего вторника. В дебюте нового музыкального здесь Милен Фармер, «Апельмон Номеро» и музыка, понятная без слов, в финале часа Элис Мур и шутка Баха.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
3: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе переменно облачно, днем кратковременный дождь, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 17-19, днем в Ульяновске до 23 тепла.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Золотые хиты и то, что в моде солнечное, летнее настроение. Меня зовут Ирина Гончарова. Не забываем о том, что сегодня у нас Международный день друзей. Быть может, стоит написать, позвонить, засвидетельствовать свое почтение. Или, быть может, даже собраться после рабочего дня. Впереди у нас Ванатек, Someone и уже вот-вот группа Кино «Муравейник».

А до свадьбы заживет, а помрет.

Музыка, которую мы любим и в компании которой, конечно же, надеемся, что сегодняшний рабочий вторник нас порадует и успехами, и достижениями. А впереди у нас Eagles, отель «Калифорния».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега. Ульяновск-ФМ.
2: Половина третьего на часах. Пусть продолжение рабочего дня будет для нас с вами добрым и удачным. Там, где музыка прежде всего, скоро Portugal The Man, новая вещица Dive Into The Ocean и группа Hi-Fi.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе переменно облачно, днем кратковременный дождь, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 17-19, днем в Ульяновске до 23 тепла.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Еновск-ФМ.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.
2: Там, позади,

0: Соединить в наших сердцах. Соедини.
1: Меньше слов, больше музыки, и золотая коллекция вновь ждет нас впереди. На этот раз Анастейша, Sick and Tired, Regina, Day by Day, и в самом начале Boy George, Do You Really Want to Hurt Me?
2: Ульяновск FM 104.2.
3: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
4: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
5: Октябрьская, 22Н, 729-789.
6: Золотая коллекция. Радио Ульяновск-ФМ.

несколько песней, проверенные временем в нашей золотой коллекции Anastasia, Sick and Tired. В начале нового музыкального E-Type энергичная Angels Crying, еще будет Cher, Duff El Amore и музыка, понятная без слов, Владимир Косма, мелодия из фильма «Игрушка».

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе переменно облачно, днем кратковременный дождь, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 17-19, днем в Ульяновске до 23 тепла.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Одна из немногих звезд, сумевших собрать в копилку личных достижений так называемую «большую четверку» главных наград индустрии, это «Оскар» за лучшую женскую роль и музыкальные премии «Грэмми», «Эмми» и «Золотой глобус», блистательная «Шер Даффель Амор», с нами музыка, которую мы любим. Меня зовут Элина Гончарова, всем удачного, доброго продолжения рабочего дня. Тедди Свимс, новинка «Мистер Всезнайка» у нас впереди, их «Тотал Адреналин».

0: Золотые хиты и то, что в моде новинка от Teddy Swims дарит нам прекрасное настроение. Далее Майкл Джексон, мегахит Bad.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 10 по 16 июня. Креветки королевские, неразделанные. 700 граммов, 479 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
3: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
4: Ульяновск FM.

0: Рубеновск FM.
1: Комфорт на рабочем месте в любой ситуации.
0: С вами Ульяновск FM.
2: Песен еще не написаны. Сколько? Скажи, кукушка.

0: Ульяновск-ФМ. Там, где музыка прежде всего.
1: Половина четвертого на часах в нашей компании. Хорошо всегда. И приближение завершения рабочего дня тоже очень радует. Из музыки впереди Элис Шука, Not About Us и Константин Никольский.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра в нашем городе переменно облачно, днем кратковременный дождь, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 17-19, днем в Ульяновске до 23 тепла.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: И в последней четверти часа там, где музыка прежде всего традиционный сборник хитов золотой коллекции. На этот раз Лаура Паузини, It's Not Goodbye, Scorpion, Send Me an Angel. И в самом начале Джо Дассен, Essay to N'Existe Pas.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н 729-789.
4: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

В золотой коллекции мы с удовольствием слушаем лучшие хиты минувших десятилетий. Лаура Паузини, It's Not Goodbye. А скоро Эмми Макдоналд, This is the Life. И музыка понятная без слов. Уже вот-вот проект ППК. Перезагрузка.

Главное, да, хорошо угадать, подъема.

0: Радио Ульяновск FM.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. Павел Мамаев стал советником президента футбольного клуба «Волга» в Ульяновске. Президент клуба Дмитрий Рябов подписал назначение. Об этом сообщила пресс-служба клуба. В обязанности Мамаева войдет развитие команды. Он также будет усиливать спортивное и селекционное направление, заниматься поиском новых игроков и улучшением тренировочного процесса. Напомним, Павел Мамаев – чемпион России, неоднократный обладатель Кубка и Суперкубка страны. Он выступал за сборную России. Последним клубом Мамаева был «Химки». В 2023 году он завершил профессиональную карьеру. Ульяновское предприятие «Тепличное» получило две медали на выставке «Защищенный грунт России». Награды присуждены за розовый сливовидный томат «Камикадзе F1» в номинации «Свежие овощи» и за использование этномофагов, полезных насекомых для защиты растений без химикатов. Профессиональное сообщество высоко оценило опыт предприятия и применение биологической защиты. Гибрид томата был выведен отечественной компанией «Гавриш». Исторические парки «Россия. Моя история», которые сейчас работают практически в 30 субъектах Российской Федерации, будут встроены в изучение истории регионов в школах, сообщил директор Ассоциации исторических парков Иван Есин. 1 сентября прошлого года число уроков истории увеличилось с 340 до 476 часов, включая модуль «История нашего края». Директор Ассоциации исторических парков Иван Есин сообщил, что обсуждал с научно-исследовательским институтом интеграцию парков в школьную программу, что поможет школьникам осваивать историю, обществознание и другие гуманитарные предметы. В текущем году Министерство просвещения включит парки в свою систему как отдельный инструмент. В Госдуме предложили создать отдельную федеральную структуру для регулирования детского отдыха. По мнению парламентариев, эта организация должна устанавливать коридор цен на путевки в лагеря, а также единые стандарты качества питания и профессионального уровня сотрудников. Парламентарии считают, что ситуацию изменит только передача организации детского отдыха на федеральный уровень. В Госдуме призывают ввести единый стандарт работы лагерей по всей стране, обеспечить им финансовую поддержку и предоставить родителям льготы, такие как детский кэшбэк, налоговые вычеты за покупку путевок и бесплатные билеты детям к месту отдыха. Биохимики из университета Райса разработали пластырь, который способен заживлять раны. В него внедрены геноинженерные человеческие клетки, которые вырабатывают вещества, способствующие ранозаживлению – цитокины. Эксперименты на свиньях и мышах показали хороший эффект даже при заживлении глубоких ран. Особенно полезным будет такой пластырь, если у человека хронические незаживляющие раны. Ученые продолжат работать, пока результаты подтверждают гипотезу о том, что биоактивные пластыри могут в будущем справляться с глубокими незаживляющими ранами. Курс валюты на сегодня – доллар 73 рубля 26 копеек. Евро 85 рублей 28 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе переменно облачно, днем кратковременный дождь, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 17-19, днем в Ульяновске до 23 тепла.
0: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Певица, которая своих поклонников ласково зовет единорогами. Оливия Адамс, Fool Me Once, с нами золотые хиты и не только. Меня зовут Элина Гончарова. Хорошего и легкого продолжения рабочего дня. The Weeknd, Creepin' у нас впереди, чуть раньше Агата Кристи.

0: If you creeping, just don't let me find out.
1: Oh God.
0: Get a hotel, never bring them to the house.
1: Oh God.
2: Постепенно окунаемся в вечер в компании любимой музыки и уже мечтаем о завершении рабочего дня. Всем удачи! Роксет, песня из фильма «Красотка», ждет нас впереди.
3: Ульяновск FM 104.2.
4: Реклама.
5: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская, 22Н, 729-789. Телефон рекламной службы 77-10-42.
3: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.
2: Половина пятого на часах. В нашей компании хорошо всегда, и завершение рабочего вторника обязательно будет добрым и удачным. One Republic, новая песня Need Your Love на очереди, и Алексей Гоман.
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе переменно облачно, днем кратковременный дождь, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 17-19, днем в Ульяновске до 23 тепла.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Меньше слов, больше музыки, прекрасное настроение, и в последней четверти часа нас традиционным ждут песни золотой коллекции. В тройке Вивьен О'Хара, Эдриан Сена, Too Late to Cry, Texas Summer Sun, и в самом начале Элтон Джон, Sacrifice.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Вивьен О'Хара, Эдриан Сена в завершении нашей золотой коллекции. Меня зовут Элина Гончарова. Я прощаюсь с вами до четверга и оставляю в приятной компании моей коллеги Алены Богдановой. В финале часа послушаем музыку, понятную без слов. На этот раз проект Space Running in the City.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп, проспект Ленинского комсомола, 19А.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра у нас с вами будет преимущественно ясно, без осадков. Ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем плюс 22-24.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Благодаря таким хитам можно почувствовать себя на летней пляжной дискотеке под ногами песок Substitution. Меня зовут Алена Богданова, я сегодня здесь с вами. Добрый вечер. Далее Юлия Савичева. Послушаем песню «Высоко».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Эту стильную композицию нам подарил американец Алекс Уоррен, Fever Dream. А дальше у нас с вами еще золотой хит «Savage, Only You».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Альфа-Компа возвращается. Лучшее деловое событие города снова в Ульяновске. Более 3000 предпринимателей, топовые спикеры и главные темы, тренды рынка, клиентский опыт и прорывные стратегии роста. 16 июня. Волга Спорт Арена. Подробности на alfabank.ru. АО Альфа-Банк 6+.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская, 22Н, 729-789.
5: Телефон рекламной службы 77-10-42.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра у нас с вами будет преимущественно ясно, без осадков. Ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем плюс 22-24.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

mundo so they can war. Suis mes pas, je te séduirai.

0: Время уже заглянуть в нашу с вами золотую коллекцию, а в ней чувственный хит в исполнении Лиз Маклернан «Woman in Love». Также обволакивающий, мягкий по звучанию «Вильвьет» группа «Аха». А в начале нашей с вами тройки появится несравненная легендарная Глория Гейнер.
1: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск

0: Без любви наша жизнь потеряла бы краски, без любви никак. Woman in Love, влюбленная женщина в исполнении Лиз Маклернон в нашей с вами золотой коллекции. Далее Гаррет Гейтс, Unchained Melody, до этого еще инструментальная композиция, послушаем Ванессу Мэй.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

0: Радио «Ульяновск-ФМ».
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. Отделение Социального фонда России по Ульяновской области напоминает жителям региона, что все его услуги предоставляются бесплатно. Если неизвестные звонят от имени отделения и сообщают о перерасчете пенсии или просят назвать личные сведения, номер банковской карты, номер СНИЛС, пароль от личного кабинета и прочее, и это мошенники. Такой разговор лучше прекратить. Сотрудники отделения Социального фонда России по Ульяновской области никогда не ходят по домам с проверками или подобными опросами. Все услуги фонда оказываются без взимания платы. Подать заявление можно тремя способами: в личном кабинете, на портале госуслуги, в клиентской службе регионального отделения социального фонда и в офисах МФЦ. Во время весенней акции «Монетная неделя» жители Ульяновской области обменяли в банках около 300 тысяч монет на сумму более 1 миллиона рублей. Это на 31% больше, чем осенью прошлого года. Акция позволяет вернуть в оборот скопившуюся мелочь, в которой нуждаются торговые точки. По итогам всей всероссийской кампании в обращение вернулось около 55 миллионов монет на сумму почти 252 миллиона рублей. Россия в текущем году планирует запустить прямое авиасообщение с Малайзией и увеличить число рейсов в Индонезию, Китай и Индию. Это решение было озвучено директором Департамента многостороннего экономического сотрудничества Министерства эконом-развития Российской Федерации Никитой Кондратьевым во время интервью на Петербургском международном экономическом форуме. Основной целью является не только выезд российских граждан на курорты, но и привлечение малайзийских туристов в Москву. Для этого потребуется активное участие малайзийских авиаперевозчиков. Таким образом, планы России по расширению авиасообщения направлены на укрепление туристических связей и увеличение потока иностранных туристов в страну, что может положительно сказаться на экономике и международном имидже России. Российским юниорам разрешили выступать с флагом и гимном в 24 олимпийских видах спорта, заявили в интервью вице-президент Дмитрий Чернишенко. Пишут РИА Новости, в частности, речь идет о соревнованиях по фехтованию, конному спорту, тяжелой атлетике, волейболу, баскетболу и софтболу, скиальпинизму, керлингу, дзюдо и спортивной борьбе, плаванию, синхронному плаванию, прыжкам в воду и водному поло, спортивной и художественной гимнастике. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что россияне с успехом возвращаются на мировые состязания. Мед может служить эффективным натуральным источником энергии во время физических нагрузок. Продукт по своему действию сопоставим со спортивными гелями и энергетическими напитками. В том числе утверждается, что употребление от 1 до 1,5 столовых ложек меда перед тренировкой может пополнить запасы гликогена, особенно в печени. В ходе эксперимента бегуны, употреблявшие медовый напиток в двухчасовом перерыве между тренировками в условиях жары, смогли пробежать второй раз на 10% большую дистанцию, чем при обычном отдыхе. Курс валюты на сегодня: доллар 73 рубля 26 копеек, евро 85 рублей 28 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас с вами будет преимущественно ясно, без осадков. Ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем плюс 22-24.
0: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44 69 69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

А я с вами пока еще не прощаюсь. Меня зовут Алена Богданова. Вместе проведем этот прекрасный летний вечер под любимые песни. Далее Элис Мертон. Композиция называется «No Roots».

0: Queen «I Want to Break Free». Автор этой песни – басиста Джон Дикон. Он написал ее в 83 году под впечатлением от мужских взглядов на женское либеральное движение. Дальше у нас с вами еще о студии. Мы послушаем песню так же, как все.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Альфа-Компа возвращается. Лучшее деловое событие города снова в Ульяновске. Более 3000 предпринимателей, топовые спикеры и главные темы. Тренды рынка, клиентский опыт и прорывные стратегии роста. 16 июня. Волга Спорт Арена. Подробности на alfabank.ru. АО Альфа-Банк 6+.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская, 22Н, 729-789.
5: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
1: Ульяновск FM.

0: На очереди у нас с вами сочный летний хит Next Summer Дамиано Дэвида. Но прежде еще Анна Романова расскажет горячую десятку.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Коралловые рифы – это самые древние и разнообразные морские экосистемы на Земле. Известно, что это естественные подводные фильтры. Рифы постоянно фильтруют воду, улавливая микроорганизмы и повышая прозрачность воды. Сегодня коралловые рифы. Кораллы – это крошечные живые организмы, полипы, а не растения и не камни. Они состоят в близком родстве с медузами. Коралловые рифы существуют более 400 миллионов лет. Они занимают менее 2% площади океана, но служат домом для четверти всех морских обитателей. Рекордсмены по биоразнообразию – это рифы так называемого кораллового треугольника. Это акватория между Филиппинами, Индонезией и Малайзией. Там обитают около 76% всех известных в мире видов кораллов и тысячи разновидностей рыб. Кораллы растут невероятно медленно – от 1 до 5 миллиметров в год. Формирование массивного рифа занимает многие тысячелетия. Рифы очень шумные. Здоровый коралловый риф издает постоянный громкий гул, треск и щелканье. Их генерируют креветки, рыбы и сами полипы. Личинки кораллов и рыб, которые дрейфуют в открытом океане за километры от рифа, ориентируются на этот звук, как на акустический маяк, чтобы найти дорогу домой. Кораллы – жестокие агрессоры. Место на рифе ограничено, поэтому разные виды кораллов ведут непрерывные войны за пространство. У кораллов есть специальные боевые щупальца, которые могут переваривать и выжигать соседей. Кораллы создают собственную SPF-защиту – особые флуоресцентные белки, которые защищают их от солнца. На рифах действительно процветает мафия. Хищники умеют договариваться между собой и охотятся сообща. Например, так делают гигантские мурены и рыбы-групперы. Гибкая мурена выгоняет рыбу из укрытия, а группер ловит ее на выходе. Также процветают и хорошие сообщества. Крошечные щелкающие креветки практически слепые, но они отличные строители нор. Они делят жилье с рыбами-бычками. Бычок работает глазами и предупреждает креветку об опасности взмахом хвоста. Чтобы связь не терялась, креветка всегда держит

0: один свой усик на теле бычка. Это очень мило, мне кажется. И что на первом месте? Коралловые рифы бывают не только в теплых тропических морях и океанах. В полярных регионах на глубине от 200 до 1500 метров в ледяной воде процветают очень необычные кораллы, о которых я расскажу вам в следующий раз.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас с вами будет преимущественно ясно, без осадков. Ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем плюс 22-24.

0: Вам желаю прекрасного вечера. Оставайтесь с нами. А далее золотая коллекция, в которой и Soul Bass, также композиция Nine. А в начале нашей с вами тройки появится команда Crowded House. Песня, в которой так много надежды. Don't Dream It's Over откроет золотую коллекцию.
1: Золотая коллекция. Радио Ульи.

0: Это была она же своим золотой коллекцией и композицией Nine. А далее Scorpions, ветер перемен. До этого еще расскажу о погоде на завтра. А чуть раньше у нас невероятно красивая, чувственная, нежная композиция Son from a Secret Garden.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола 19А.
3: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 10 по 16 июня. Мороженое пломбир «Гигант». Ванильный рожок. 120 граммов. 82 рубля 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра у нас с вами будет преимущественно ясно, без осадков. Ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем плюс 22-24.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Песня с летних жарких танцполов New Vibe. Меня зовут Алена Богданова. Вам уже приятного отдыха после работы. А далее город 312. Послушаем песню «Обернись».

Левни и Скотт Каллэм. Композиция называется «Stay». А дальше у нас с вами песня про крылатые сердца. На итальянском название звучит невероятно красиво. «Un cuore con le ali» Эрос Рамазотти.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Там, где музыка прежде всего.
1: Время уже переходить к хитам нашей с вами золотой коллекции, а в ней песня, слушая которую, может показаться, что наступил уже вечер пятницы. «На-на-на» by Кундьос, также «Конфесса» Адриана Челентано и «Sunshine Reggae Laidback».
0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

наш с вами золотой коллекции Адриана Челентано, Конфесса. Вам желаю приятного отдыха после работы. Далее для вас Моджо, Лэйди. До этого еще расскажу о погоде. А чуть раньше инструментальная музыка Эль Бимбо, оркестра Поля Мариа.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра у нас с вами будет преимущественно ясно, без осадков. Ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем плюс 22-24.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: только что Инна Амп. Вам хорошего вечера. Оставайтесь с нами. Далее Сплин. Но прежде еще минута драйва.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Завод «Моторинвест» в Липецкой области объявил о запуске производства обновленного электрокроссовера «Эволют iSky». Машину начнут собирать этим летом, и тогда же они появятся в салонах. В разное время там выпускали внедорожники «Great Wall Hover» и кроссоверы «Чанган». Так что с китайскими технологиями завод знаком давно. Модернизированный iSky сменил платформу и стал крупнее. Колесная база 278 сантиметров, что обеспечивает простор на заднем ряду. Привод исключительно передний. Силовая установка выдает 218 лошадиных сил, а разгон до сотни занимает 8 секунд. Батарея рассчитана на 424 километра пробега. Зарядка с 30 до 80% от быстрой станции займет чуть меньше получаса. Главные конкуренты – «Москвич 3i», «Skywell ET5» и «Amber Auto A5». Но у нового «Эволюта iSky» еще не объявлена цена. Так что посмотрим, насколько она будет конкурентоспособной.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Смотрю вперед, а там у нас с вами исполнительница, которая сейчас находится на пике популярности. Это Тейлор Свифт. Ее песня называется «The Fate of Ophelia». Но прежде еще Анна Романова расскажет гороскоп на завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен, все может пойти не так, как планировалось. Шансов на гладкое течение событий очень мало. Тельцы, какие-то дела придется приостановить, но лучше пауза, чем новые ошибки. Близнецы, неспокойный день. Вас могут подвести эмоции, в том числе тревога и раздражение на близких. Раки, хороший день для восстановления. Позвольте себе отдаться житейским удовольствиям и ничего не деланию. Львы, чем больше вы будете ожидать от людей или от ситуации, тем жестче будет разочарование. Снизьте немного планку. Девы, будет важна ваша способность импровизировать, сделать что-то привычным способом окажется почти невозможно. Весы, вы увидите дополнительные пути решения текущих задач. Возможно, от предыдущих решений лучше будет вообще отказаться. Скорпионы, иногда лучше подождать. Правила игры меняются, и пока неизвестно, какие из них будут важней. Стрельцы, общий фон будет благоприятным, но отдельные люди могут вести себя неподобающе. Нужно быть готовыми к разным сюрпризам. Козероги, день гедонизма и настроение типа «живем только раз». Будьте осторожны, возможно, переедание и большие траты. Водолеи, отложите поездки и переговоры, а если это невозможно, готовьтесь к сложностям и неожиданным вопросам. Рыбы, день попыток решить новые проблемы старыми методами. Прогресс в делах маловероятен.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра у нас с вами будет преимущественно ясно, без осадков. Ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем плюс 22-24.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас с вами будет преимущественно ясно, без осадков, ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду, ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем плюс 22-24.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 10 по 16 июня. Креветки королевские, неразделанные. 700 граммов, 479 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
2: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
0: Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас с вами будет преимущественно ясно, без осадков, ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду, ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем плюс 22-24.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: Скоро в нашем романтическом вечере появится Depeche Mode с хитом Precious, но прежде еще Анна Романова расскажет гороскоп. На завтра узнаем, что нас с вами ждет в среду.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен, все может пойти не так, как планировалось. Шансов на гладкое течение событий очень мало. Тельцы, какие-то дела придется приостановить, но лучше пауза, чем новые ошибки. Близнецы, неспокойный день. Вас могут подвести эмоции, в том числе тревога и раздражение на близких. Раки, хороший день для восстановления. Позвольте себе отдаться житейским удовольствиям и ничего не деланию. Львы, чем больше вы будете ожидать от людей или от ситуации, тем жестче будет разочарование. Снизьте немного планку. Девы, будет важно.

0: Осторожно, возможно, переедание и большие траты. Водолеи, отложите поездки и переговоры, а если это невозможно, готовьтесь к сложностям и неожиданным вопросам. Рыбы, день попыток решить новые проблемы старыми методами. Прогресс в делах маловероятен.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра у нас с вами будет преимущественно ясно, без осадков, ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду, ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем плюс 22-24.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер Ту-73-00-457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас с вами будет преимущественно ясно, без осадков, ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду, ночью от 15 до 17 выше нуля, а днем плюс 22-24.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

зачем? Все эти признания, они, кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу.

Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.
2: 300 тысяч часов за спиною, 300 тысяч планет надо мною. Не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз, просыпаясь с рассветом, неспроста вспоминаешь об этом.

Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: Золотые хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 104.2. Ульяновск FM.

А я шел домой по зимнему саду, по пустой мостовой. Он шел со мной рядом.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Там, где музыка прежде всего.
1: I'm still fixing all the cracks.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.